0: Sintonize 87.9 Vila Maria FM. Na internet www.vilamariafm.com.br.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».